Imaginários. Шаг за шагом только ведущая между мамой мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность везде люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало третий шаг полет в небеса запущен